0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: шотландская группа Simple Minds и песня Begin a Boys, или каждый раз, как в первый раз.
1: Рок-арсенал.

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Группа «Настя», город Екатеринбург, с авторской версией песни группы «Наутилус Помпилиус».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Genesis.
2: The path is clear, though no eyes can see.
1: Doors.
2: Waiting for the sun.
1: Калинов мост.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Победа».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

0: реклама.
1: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

0: шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или каждый раз, как в первый раз?
1: Рок-арсенал. Like

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
1: Полчаса без рекламы. Рок.

0: спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной, 38.
1: Постоянство – залог успеха. «Уникум» – официальный дилер Kia и Hyundai предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость. Поставки от 7 до 14 дней. Оплата при получении. Гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает «Уникум» на Росточной, 38. Звоните 372-47.
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.
3: Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: новости.
1: Доброе утро. В Екатеринбурге сегодня проводится кросс наций. Из-за масштабного забега перекрыты несколько участков улиц возле стадиона Екатеринбург-Арена. Перекрытия будут действовать до 3 часов дня, сообщили в мэрии. Введен также запрет на движение СИМ. Он будет действовать с 7 утра до 3 часов дня в границах улиц Токаря-Репина, Малышева, Московская, проспект Ленина, Татищева. Участники кросса наций, напомню, соревнуются на дистанциях от 1 до 12 километров, пишет Ятин. Между 7000 байкеров проедут сегодня по Екатеринбургу в честь закрытия сезона. Мотоциклисты соберутся в квартале Архангела Михаила к 11 утра. Состоится выставка транспорта, в том числе патрульной техники ДПС, рассказали в облгае. Сам мотопробег начнется в 3 часа дня. Байкеры проедут от улицы Архангела Михаила 9 по Светлореченской, Объездной, Московская, а также по проспекту Ленина, улицам Восточной, Ткачей, Машины и Луганской. Далее Объездной и снова на Архангела Михаила. В период проезда колонны возможно кратковременные ограничения движения транспорта. Самая засушливая пустыня в мире, Атакама в Чили, покрылась цветами из-за обильных дождей, вызванных явлением Эль-Ниньо. Об этом пишет агентство Франс-Пресс. Среднегодовой уровень осадков в этой пустыне составляет от 1 до 15 миллиметров в год. На некоторых участках они не выпадали более 400 лет. Дожди пробудили семена и луковицы примерно 200 видов растений. Сезонные осадки, превышающие 180 миллиметров, в некоторых районах ранее никогда не регистрировались, отмечает газета.ру. Концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге все же не состоится, сообщили организаторы шоу, партнеры тура, певца Access Opera. Анонс удален с сайта рэпера. Организаторы рекомендовали покупателям билетов обращаться в Say Agency за возвратом средств, сообщает телеграм-канал База. При этом буквально днем ранее в этом же агентстве утверждали, что Канье Уэст выступит в северной столице, пишет «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара на выходные 84.34, евро 95.87.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте».

0: железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
1: Внимание! Продолжаем третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 26 сентября в 19:00 в Джойпабе. Вторая серия захватывающих батлов. На сцене сойдутся четыре группы. Соленое солнце, зеленые просторы, латте и РБА. Это не просто концерт. Это настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание и любовь. Приходите зарядиться энергией и насладиться живой музыкой. Ждем вас в эту субботу, 26 сентября в 19:00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Полчаса и без рекламы на «Арсенале».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной 38.
1: Постоянство – залог успеха. «Уникум» – официальный дилер Kia и Hyundai предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость. Поставки от 7 до 14 дней. Оплата при получении. Гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает «Уникум» на Росточной 38. Звоните 372-47.
2: Национальный продукт на Рок-Арсенале.

0: Рок-Арсенал. Новости.
1: Доброе утро. Дроны ВСУ снова атакуют российскую столицу. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации уже 20 беспилотников. Между тем, в Краснодарском крае обломки БПЛА повредили жилое здание. Произошли пожары на двух предприятиях. К сожалению, есть погибшие в Северском районе Кубани, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. В Ростовской области 5 человек госпитализированы с ранениями в Азове и в Таганроге, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь и отметил, что над Ростовской областью сбили около 30 дронов ВСУ. Ради международного товарищеского матча сборных России и Намибии в районе Екатеринбург-Арены запретят стоянку и парковку машин в следующие выходные. Запрет будет действовать с 5 вечера пятницы 2 октября до 11 ночи субботы 3 октября в границах улиц Пирогова, Ключевской, Крылова, Татищева, кроме аккредитованного транспорта, рассказали в мэрии. Также с полуночи 3 октября до 11 ночи запретят движение электросамокатов в границах улиц Токарей, Репина, Малышева, Московская, Ленина и Татищева, пишет я. В Екатеринбурге уже 2 дня ищут пропавшую 14-летнюю школьницу Оксану Голубеву, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». На сайте «Комсомольской правды» есть фотография школьницы. Те, кто знает ее местонахождение, просят связаться с волонтерами. Причиной смерти музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова стал перелом основания черепа, кровоизлияние и отек мозга, показало судмедисследование. Уход журналиста из жизни не связан с оторвавшимся тромбом, сообщили специалисты, пишет «Комсомольская правда». 90-летняя мама Сергея Соседова рассказала, что не замечала у сына проблем со здоровьем. Она тяжело переживает утрату и вспоминает, что пыталась отговорить его от поездки так далеко. Напомню, музыкальный критик упал на лестнице на гастролях в Якутии. Самыми полезными продуктами для поддержания иммунитета в начале осени считаются тыква, кабачки и морковь. Они источники клетчатки, бета-каротина и калия. Об этом сообщила главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Емилова. Также специалист призвала включить в рацион осенью яблоки, виноград, сливы, облепиху и свежую зелень, пишет РИА Новости. Официальный доллар в выходные 84.34, евро 95.87.

0: железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов до...

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или «Каждый раз, как в первый раз».

0: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Сегодня в выпуске самые важные сообщения официальных железнодорожных пабликов. По традиции начнем с федеральной повестки. РЖД является одним из лидеров среди крупнейших компаний страны по росту производительности труда. Такие оценки прозвучали на отраслевом заседании коллегии Минтранса России. На мероприятии обсуждались инструменты, практики и решения, позволяющие системно повышать производительность труда на транспорте. Паблик «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс» пишет, что в компании этот показатель вырос более чем в 4,5 раза за 15 лет. С 2019 года РЖД реализовали программу повышения операционной эффективности с общим эффектом почти 325 миллиардов рублей. Это сопоставимо с индексацией тарифа на грузовые перевозки на 17%. Внедрение на сети РЖД новейших технологических решений позволяет перестраивать использование рабочего ресурса, снижать трудоемкость основных производственных процессов. Холдинг перераспределяет сотрудников на более интенсивные участки, туда, где есть нехватка кадров, требуется более квалифицированная работа. Среди примеров наиболее значимых проектов – переход на управление локомотивом в грузовом движении без помощника машиниста, внедрение технологии беспилотного вождения локомотивов и электропоездов, внедрение современных систем диагностики инфраструктуры и подвижного состава на основе искусственного интеллекта. Канал «Свердловская железная дорога» в «Максе» рассказывает, что СВЖД обновляет пассажирские платформы и делает инфраструктуру комфортнее для пассажиров пригородных поездов. В летний период обновлено более 1000 объектов, проведен локальный ремонт поверхности платформ, выполнена покраска навесов и ограждений, установлены новые скамейки и урны, обновлены полосы безопасности и элементы навигации. В сентябре началось обустройство платформ на остановочных пунктах Кисловская, 44-й километр, Горьковка, Школьная и Салматова. Они будут выполнены по единому стандарту, с лестничными спусками и пандусами, полосами безопасности. До конца года аналогичные платформы появятся еще на 7 остановочных пунктах. На платформах установят ограждения, навесы со скамейками, навигационные указатели, дополнительное освещение. СВЖД проводит замену приборов наружного освещения на станциях на более эффективные и экономичные. За летний период установлено 2300 энергосберегающих светодиодных светильников на 11 станциях. В Свердловской области это и сеть, Шурала, Невьянск, Смычка, Качканар, Серов-Заводской, Ивдель-1, Источник, Покровск-Уральский. Объем электроэнергии, потребляемый для освещения станций, при сохранении нормативного уровня освещенности, значительно снизится. При этом новое оборудование имеет более длительный срок эксплуатации и не теряет яркости в процессе службы. Всего до конца года планируется установить почти 3000 светодиодных светильников на 17 станциях. Экономия от их использования составит около 3 миллионов киловатт-часов в год. Вагончик тронется, багаж знаний останется. Более 1000 школьников в сентябре научились правильному поведению в зоне движения поездов в рамках проекта Свердловской магистрали «Поезд знаний». Тематический состав завершил осенний тур по северу Свердловской области и Прикамью. Для детей провели интерактивные уроки и экскурсии, напомнили, как правильно переходить через ЖД-пути, почему нельзя забираться на подножки и крыши вагонов, заходить за ограничительную линию на платформе. Знания закрепили через игру и просмотр тематических видео. Следующий рейс «Поезд знаний» отправится по другим станциям в городах Среднего Урала. На СВЖД подвели итоги работы сервиса по поиску забытых в поездах вещей. За 8 месяцев пассажирам уральских поездов дальнего следования помогли разыскать и вернуть более 2500 личных вещей. Чаще всего пассажиры оставляли электронные гаджеты и зарядные устройства к ним, документы, детские игрушки. В летний период также были предметы, связанные с активным отдыхом и отпуском на море – аквашузы, кроссовки, соломенные шляпы, пляжные полотенца. Встречались и необычные, например, танцевальная трость и костюмы Белоснежки. Канал «Свердловская железная дорога» в «Максе» напоминает, как найти оставленную в поезде вещь. На сайте РЖД в разделе «Услуги и сервисы» перейти по ссылке «Поиск забытых вещей» и заполнить электронную заявку. В ней подробно описать предмет и место в вагоне, где он предположительно был оставлен. Ответ придет на электронную почту, указанную в заявке.
0: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги. Рок-Арсенал.

0: Реклама.
1: Внимание! Продолжаем третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джойпабе. Вторая серия захватывающих батлов. На сцене сойдутся четыре группы. «Соленое солнце», «Зеленые просторы», «Латте» и «РБА». Это не просто концерт. Это настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание и любовь. Приходите зарядиться энергией и насладиться живой музыкой. Ждем вас в эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
3: ЖК «Форум Парк» – это девелопер-форум. До новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
5: Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной, 38.
1: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной, 38. Звоните 372-47.
2: Национальный продукт на Рок-Арсенале.

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый день. Воздушная тревога объявлена сегодня в Севастополе. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. В случае сигнала воздушной тревоги звучит сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение. Оно повторяется трижды, затем прекращается, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп. Ранее в Минобороны России сообщили, что над регионами страны ночью сбили более 640 беспилотников. В некоторых регионах есть погибшие и раненые. В Екатеринбурге задержаны трое подростков, которые вечером 22 сентября напали на прохожего на улице Ухтомской. Об этом порталу Е1 сообщили несколько независимых источников. Полицейские оперативно вышли на след девушки и двух парней, которым от 14 лет до 16. Заведено уголовное дело о хулиганстве. Ожидается, что сегодня всем троим суд изберет меру пресечения. Ранее сообщалось, что подростки подошли к прохожему с вопросами. Тот ответил, что пьян и попытался уйти, но девушка потянула мужчину за одежду, повалив на землю, а подростки избили его, в том числе ногами по лицу. В Свердловской области четверо медведей пришли к кормушке для кабанов и попали на камеры в красногвардейском охотхозяйстве. На одном снимке семейство с подросшими медвежатами расположилось вокруг чаши с кормом. На втором снимке звери стоят на задних лапах. По словам сотрудника охотхозяйства, год в лесах неурожайный. Во многих регионах сейчас бескормится, особенно в Сибири, где много случаев выхода медведей к людям. Но в Свердловской области ситуация получше, хотя медведи видят вблизи садов на помойках, куда они идут полакомиться яблоками и грушей. С наступлением холодов звери уйдут в леса, чтобы залечь в спячку. Так считает специалист Пешт-Урару. Футбольный Урал сегодня играет на выезде с костромским «Спартаком». Матч 7-го тура Лиги Пари состоится на арене «Химки». «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице. У него 24 очка, у «Урала» 22 и 5-я строчка. Начало сегодняшнего матча в «Химках» в 16:30 по времени Екатеринбурга. Прямую трансляцию проведут «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также «Кинопоиск» и «ВК-видео». Официальный доллар в выходные 84.34, евро 95.87.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Реклама.
1: Внимание! Продолжаем третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джойпабе. Вторая серия захватывающих батлов. На сцене сойдутся четыре группы. Соленое солнце, зеленые просторы, латте и РБА. Это не просто концерт. Это настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание и любовь. Приходите зарядиться энергией и насладиться живой музыкой. Ждем вас в эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Казанова.
3: Ехал я домой с работы, в Казанову я зашел, прикупил у тех обновы, и к зазлобе я пошел.
2: Пиф-паф, Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова. Заходи, мой родной.
4: 18+.
5: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
6: ЖК «Форум Парк» – это девелопер-форум. До новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
7: О, специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-dfsgd.ru.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

шотландская группа Simple Minds и песня Begin a Boys или каждый раз, как в первый раз. Boys will never...

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out»,

0: Техникум Импорт. Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной 38.
1: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии и под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый день. В России могут ввести базовый пенсионный доход, единую социальную гарантию для всех пенсионеров. Предложили в Институте экономики РАН. Там отмечают, что пенсии в России замещают зарплаты на 23% при ориентире 40%. Ученые предлагают ввести трехуровневую пенсионную систему. Первый уровень – базовый пенсионный доход, второй – страховая пенсия, часть которой основана на взносах, и третий уровень – надбавка для отдельных категорий получателей, пишет РБК. В Свердловской области с начала года закрылись почти 400 салонов красоты и парикмахерских. При этом в прежние годы их число росло, а в прошлом году был скачок на 12%. Как рассказала аналитик проекта «Контур Фокус» Анастасия Макшанцева, с начала года в регионе появилось чуть больше 500 новых салонов, но более 390 закрылись. Среди возможных причин – усиление конкуренции, рост расходов на аренду, персонал и оборудование, также повлияло повышение ставки НДС с 20% до 22%, пишет Е1. Свердловская магистраль получила двухэтажные вагоны «Бистро» для фирменного поезда «Демидовский экспресс». В них разделены и пассажирская, и производственная зоны. На первом этаже – барная зона, кухня, моечное отделение, санузлы. На втором – обеденный зал, пишет «Новый день». В октябре на Свердловскую железную дорогу поступят двухэтажные вагоны, купе и СВ. В первый рейс двухэтажным составом «Демидовский экспресс» с сообщением «Екатеринбург-Санкт-Петербург» отправится 3 декабря. Ушедшая из России компания Hyundai зарегистрировала в нашей стране 10 товарных знаков. 6 из них содержат логотип автопроизводителя, еще 3 с логотипом автобренда Genesis, пишет агентство ТАСС. Знаки зарегистрированы до 34-35 годов по разным классам товаров и услуг, в том числе, например, подушки и грабли по уходу за дорожками для гольфа. Михаил и София стали самыми популярными именами в России с начала года. Таковы данные портала «Реестр ЗАГС». В топ-5 популярных имен девочек также вошли Анна, Ева, Мария и Варвара. Для мальчиков Александр, Артем, Матвей и Тимофей. Рейтинги различаются в зависимости от региона. Например, в Москве и Питере среди имен девочек лидирует Анна, а не София, отмечает издание «Лайф». Официальный доллар – 84,34, евро – 95,87.

0: Они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Лазер ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной 38.
1: Постоянство – залог успеха. «Уникум» – официальный дилер Kia и Hyundai – предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость – поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает «Уникум» на Росточной 38. Звоните 372-47.
2: Национальный продукт на Рок-Арсенале.

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый вечер. Празднование закрытия мотосезона в Екатеринбурге сегодня вызвало непривычные для субботы дорожные пробки, пишет Я1, ссылаясь на массовые жалобы автомобилистов. Особенно напряженная ситуация после 3 часов дня была на въезде в Академический и в районе кольца Серафима Дерябина и Объездной, а также на Восточной и некоторых других участках. Водители возмущены перекрытиями, но ранее в ГАИ предупреждали о временных перекрытиях дорог по ходу движения колонны байкеров. Ее маршрут пролегал от квартала Архангела Михаила в центр города на проспект Ленина и обратно. Из-за сильных дождей на тайском курорте Паттайя российских туристов будут забирать в аэропорт Бангкока раньше запланированного времени, сообщила Ассоциация туроператоров России АТУР. Идут дожди, есть подтопление, напряженный дорожный трафик. Все экскурсии в Бангкоке отменены, в Паттайе только морские. В АТУР подчеркивают, что российские туристы в безопасности, несмотря на сильные ливни, и переждают погоду в отелях, торговых центрах и массажных салонах. В Красноярске из-за активности медведей закрыли для посетителей самую длинную в стране лестницу – Таргашинскую. Она находится на одноименном хребте и соединяет его с национальным парком «Красноярские столбы». На лестнице 1683 ступени. Они протянулись на 200 метров. В сентябре в Красноярском крае зафиксировано уже 5 нападений медведей на людей. Напомню, звери выходят к людям из-за неурожайного года в лесах. Между тем, в Свердловской области семья голодных медведей пришла к кормушке для кабанов в Артемовском районе. Четверых животных сняла камера в красногвардейском охотхозяйстве. Специалисты охотхозяйства считают, что с наступлением холодов медведи уйдут в леса, чтобы залечь в спячку, пишет Урару. Студия Warner Brothers показала новые кадры фильма «Властелин колец. Охота на Голлума». На них Фродо стоит спиной к зрителю у дверей в дом Бильбо Бэггинса. Лица не видно, но можно понять, что это Элайджа Вуд, которому сейчас 45 лет. Подпись к видео гласит: «Вшир пришла осень». Студия также сообщила, что сыгравший в оригинальной трилогии Голлума Энди Серкис будет не только режиссером и исполнительным продюсером проекта, но и исполнит свою знаменитую роль. Ему сейчас 62. Фильм выйдет в прокат 17 декабря 2027 года. Официальный доллар 84.34, евро 95.87.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

Согласитесь, так приятно тихим зимним или летним вечером, когда все уже спят, надеть наушники и врубить Металлику, давить...

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Группа из города Дерби под названием «Death Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: Рок-арсенал.

0: This is Rock and Roll Radio.
1: Rock Arsenal 104.5 FM. Rock Arsenal.

0: Unicum Import. Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной 38.
1: Постоянство – залог успеха. Unicum, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость. Поставки от 7 до 14 дней. Оплата при получении. Гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Unicum на Росточной 38. Звоните 372-47.
2: Национальный продукт на Рок-Арсенале.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

форум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Dance.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или «Каждый раз, как в первый раз».

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала» ВКонтакте. Спасибо.

0: Группа из города Дерби под названием The Struts и кавер-версия на песню Bad Company, которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: Рок-Сити.
1: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
2: «Rock and Talk».
1: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Rock and Talk.
1: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. Студия «Рок-Арсенал», Алексей Коршун. И сегодня мы продолжим нашу беседу с главным редактором интернет-сайта, интернет-комьюнити beatles.ru Алексеем Богоевским. В прошлый раз мы прервались на обсуждение вопроса, почему именно в Ливерпуле появилась великолепная четверка. У Алексея есть на этот счет свое вполне логичное объяснение, хотя оно не до конца, на мой взгляд, объясняет этот феномен, похожий на какое-то волшебство и магию, когда четыре человека, четыре абсолютно талантливых и даже гениальных, встречаются в одном городе. Тем не менее, вспомним о той любви, с какой сами Битлы относились к своему родному городу. Одна из их песен воспевала ту Ливерпульскую улицу, которая стала для дружбы Джона Леннона и Пола Маккартни своеобразным связующим звеном. Улица эта называется Penny Lane, ну и песня, собственно, тоже. Penny Lane.

0: Penny Lane, так называлась прозвучавшая песня, исполнение группы Beatles. Сегодня напомню, что в гостях у программы Rock and Talk главный редактор сайта Beatles.ru Алексей Корвин-Багаевский.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Кроме того, Ливерпуль город портовый, и туда привозили пластинки из Америки. Пластинки, которые не были в ходу, которые были нельзя было услышать на радио, это пластинки черных исполнителей. Это Битлз во многом все ранние годы и в Гамбурге, и в ранних концертах в клубе Каверн исполняли именно музыку черных.
0: Которую не слышали в Англии, кстати, вот тоже интересно. Которую
3: никто не знал.
0: Никто не знал, не слышал, потому что ее не транслировали практически никак, они знали. Ну, Rolling Stones то же самое, кстати, делали. То есть, тоже Джаггер, он выписывал пластинки именно из фирмы «Час».
3: Интеллигент.
0: Интеллигенция.
3: Умел писать, умел заказывать.
0: А давай напомним слушателям, как звучали ранние роллинги. Напористо, агрессивно и даже грязно. Именно так, как в их понимании, должна звучать группа чернокожих афроамериканцев, исполняющих электрический брутальный блюз.

0: Route 66, шоссе 66, так называлась прозвучавшая песня в исполнении группы Rolling Stones. Этот трек открывал их дебютный альбом. И в свое время группа Rolling Stones позиционировала себя как абсолютную противоположность чистеньким, порядочным мальчикам с группы Beatles. Но сегодня мы беседуем с главным редактором сайта Beatles.ru Алексеем Багаевским о Beatles, о роллингах и о многом другом.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: И про концерт сам в Ливерпуле. Что это был за клуб?
3: Это был клуб, раньше назывался Carling Academy, а в 2005 году первый раз в Ливерпуль попал на Beatles Week. Тогда этот клуб был известен как Carling, а потом его переименовали в O2 Academy. Это площадка, ну, меньше тысячи, наверное, туда людей вылезает, наверное, человек 700 или 800. А как попал? Очень просто. Был 2010 год, и у нас была виза. Виза была, потому что мы ездили летом этого года, в августе, на Beatles Week. И когда узнали про то, что Пол Маккартни будет завершать тур в Великобритании, у него были несколько концертов в Лондоне и Ливерпуле, то возникла дикая идея, а давайте попробуем съездить. Что вот на стадионного Маккартни мы посмотрели, а на клубного было бы смотреть интересно. Вот. И, конечно же, билетов нет, потому что билеты просто так не пойдешь, не купишь. У меня друг, вот, возможно, вы, ну, возможно, наверняка вы узнаете по сайту Beatles.ru, его никнейм там Christmas Time.
0: Есть такой?
3: Вот. Сережа Уткин его зовут в мирской жизни. Он умел и практиковал eBay. У него была программа, которая называется «Снайпер». Вот, что она делает? Она вот сейчас как бы искусственный интеллект, агенты, которые за тебя выполняют какую-то работу. Тогда это был скрипт, который называется «Снайпер». Ты ложишься спать, а снайпер следит со ставками, и в самый последний момент, когда можно по самой дешевой цене быстрее всего, значит, купить лот, он покупает. И Сережа покупает за относительно, ну, доступные деньги на тот момент. Билеты для нашей группы. Мы поехали, конечно же, тусовкой. Приезжаем в Ливерпуль. Добирались тоже смешно, потому что пока летели, мы подумали, давайте сделаем нашим девочкам приятное, давайте сделаем им легкий перелет. Не 5 пересадок, а всего 2. Значит, у нас пересадка была в Гамбурге. В Гамбурге пересели, все хорошо, но авиакомпания KLM потеряла наш багаж. Вот, а в Ливерпуле это был декабрь, было минус 10. Вот, а я еще такой говорю, летим, в аэропортах жарко, а давайте всю одежду сдадим в багаж. Говорю, давайте, отличная идея. Сдаем одежду в багаж, приезжаем в Ливерпуль, аэропорт имени Джона Леннона, вот, на улице минус 10, мы без одежды, голые, приехали из России на концерт сэра Пола Маккартни. Ну, одежду мы купили, слава богу, деньги были, купили местную дешевую одежду, стали похожи на местных
0: поджей. Как полагается, да.
3: Да, ну, кстати, там на 10 фунтов можно было одеться.
0: Да, можно, я ж не спорю, я
3: вот, и,
0: бывал за границей.
3: Посмотрели на лицо этого человека, который продавал нам эти билеты. Это оказался английский школьник, который просто решил подзаработать. Вот реальная такая школота, такой где-то вот 9-10 класс. Он видел, как, видимо, какая-то ограниченная партия этих билетов продается в Ливерпуле. Ну, условно, открывается окошко, там 100 билетов, кто купит? Госцена 37 фунтов 50 пенсов. И он купил, ну, нам, понятно, он перепродал несколько дороже. Вот. Но
0: все
3: ему
0: 100,
3: счастье,
0: ли?
3: Здоровье, и пусть у него все будет хорошо в жизни.
0: Нет, это понятно. Все 100 билетов, что ли?
3: Нет. Мы купили нашу.
0: Какую-то часть партии?
3: Ну, он, сколько вот можно было в руки унести, наверное, столько и купил.

0: ладно, настает день концерта. На улице по-прежнему минус 10, а это для Англии вообще крайне не характерно.
1: Это очень холодно.
0: То есть местные вообще не понимают, как себя вести, одевают все, что можно. Значит, очень много русских ушанок появилось. То есть все люди, которые приезжали в Советский Союз и Россию, привозили сувениры, они у них просто вот пылились на полочке, они стали внезапно нужны. Одели резиновые сапоги. Девушки не понимают, как утепляться. Они, значит, без колготок, на, такими красными ногами на минус 10 идут и в резиновых сапогах на босу ногу. Ну, спасались как могли.
1: То есть англичанки не носят колготок, хочешь сказать?
0: Дорого и вообще.
1: Дорого и незачем.
0: И незачем. Мы к 10 утра пришли в этот самый клуб, потому что мы поняли, раз уж мы приехали, раз уж мы на такой концерт попали, надо уже, наверное, куда-нибудь в первые ряды встать. В 10 утра встали в очередь. Дубак страшный. Стоим, достоялись часов до 7 в этой очереди на улице. Наверное, это такой был самый тяжелый концертный экспириенс в моей жизни, потому что, когда мы заходили в клуб, после того, как ну, ты там долгое время на морозе постоял, ноги просто не сгибались, а все побежали, вот, и все стали падать, потому что ноги были в таком формате промороженного мяса, как бы они просто не гнулись.
1: И какие-то ужасы рассказываешь.
0: Встали в первые ряды, не в первый ряд, потому что мы когда пришли, мы поняли, что есть еще более ушлые ребята, которые купили билеты, которые называются Hot Sound, вот они стоят в разы дороже, их в разы сложнее достать. Вот, и они уже вот как бы так цепью встали и держались в первом ряду. Ну, мы сильно не претендовали, как бы мы встали во второй ряд, и там было хорошо. И надо сказать, что концерт был интересный еще не только потому, что Маккартни мы видели в маленьком клубе, вот как сейчас я, Алексей, тебя вижу, вот ты напротив меня сидишь. Там еще и сам Маккартни стал петь вещи, скажем так, которые он обычно на стадионах не поет. Он, например, живьем спел песню «Suicide» свою.
1: Это редко, чтобы он вообще ее пел.
0: Он ее, по-моему, сейчас на архивных сериях переиздал. Ну, наконец выпустил официально на момент 2010 года. Она еще не была издана. Он спел песню Марвина Гея «Хичхайк». Он тогда был какой-то вот то ли юбилей, то ли Маккартни приезжал в родной город Марвина Гея в Америке. Это великий соул-исполнитель. Для тех радиослушателей, которые не знают. Вот. Но Маккартни его очень любит. Вообще он Маккартни любит черную музыку. Спел песню «Хичхайк». Спел песню «Don't let the sun catch you crying». На фоно себя аккомпанировал.
1: Особый концерт в родном городе, очевидно, требовал особого сет-листа от Пола Маккартни. И даже та песня, которую Битлы репетировали еще в конце 60-х, кстати, чужая песня, написанная в 1946 году, прозвучала на том концерте, а запись ее вошла еще и в концертный альбом Пола Маккартни 90-го года «Tripping the Life Fantastic». Итак, «Не дай солнцу застать тебя плачущим». Пол Маккартни на «Рок-арсенале» в программе «Rock and Talk».

0: Это был Пол Маккартни с песней «Don't let the sun keep you crying». Сегодня мы беседуем с главным редактором сайта Beatles.ru Алексеем Багаевским.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Обратился к творчеству Иоганна Себастьяна Баха, сыграл Буре. Да, в общем, Пол резвился как мог. Вот, а потом, как мне уже рассказали, после того, как зрители вышли, Пол устроил в этом же зале приемы. И туда пришли все те же самые люди, которые нам давно известны из песен Пола Маккартни. Вот есть песня «Let him in», там всякие там «Анкл Ленни», там вот эти все люди пришли, про кого он там поет. Это все реальные люди, все вот эти дядюшки, тетюшки, как бы все его родственники, все его родня ливерпульская, все друзья пришли для того, чтобы спеть.
0: Тетя Джинни, да?
3: Да, да.

единственная жалость, что вот чтобы совсем уже было полное счастье, Маккартни должен был спеть песню «Wonderful Christmas Time» с хором. То есть обычно по Рождеству поет, вот и выходит хор мальчиков-зайчиков, там таких местных каких-нибудь, и поет. Вот в Лондоне был такой концерт, и там как раз эти мальчики-зайчики выходили. А в Ливерпуле там просто клуб маленький, и сцена маленькая. Туда просто негде технически было разместить, и поэтому без них обошлось. Счастье было неполным, но все равно было счастье, как бы так вот съездить, так увидеть Сэра Пола. А вещи потом через полгода я вернул. Как бы они путешествовали по миру и нашлись потом.

0: аккуратно отклеил, она такая, ну, хорошая, она следов клея оставляет, и аккуратно ее утилизировал. Все записи доступны, да, даже на YouTube выложил, вот достаточно симпатично получилось. Beatles.ru на YouTube. Я вообще на YouTube завел когда-то канал для себя, потому что куда-то нужно было видео выкладывать для новостей Beatles.ru. Ну, потом просто понял, что почему-то битловского контента там стало очень много, и переименовал личный канал в канал Beatles.ru. Вот, и там много интересного есть. Там есть, например, видео, как мы, снова, кстати, про Ринго Стар, как мы Ринго Стар...
1: Вернемся к Ринго Стару.
0: Тоже дарили, как ни странно, матрешку. А там был забавный год, 2011, когда в Россию приехал сначала в июне Ринго Стар, потом в декабре Пол Маккартни. Значит, когда Ринго Стар приезжает, что Ринго Стару подарить? Мы такие, а давайте подарим ему матрешку. Вот, сделали матрешку, тот же самый принцип, самая большая матрешка Ринго Стара, внутри его группа. И в декабре, просто смешно, приезжает Маккартни, и у нас мозговой штурм, за мозговым штурмом у модераторов сайта Beatles.ru. И совершенно идиотские идеи. А давайте сделаем огромный велосипед с колесами в виде виниловых пластинок. А давайте ему подарим, не знаю, огромный золотой диск. В общем, вот такой вот идея одна хуже другой. Пока какой-то умный человек не предложил. А давайте просто еще одну матрешку сделаем, вот такую же, как Ринго Стару. Вот и у Ринга, и у Пола одинаковый подарок из России, одинаковая матрешка. И видео, кстати, вот где Ринго получает матрешку, оно есть. Как раз вот сегодня тоже разговаривали про гостиницу, которая Four Seasons, которая на месте гостиницы Москва. А, я, кстати, вру, нет, Four Seasons, она на месте другой гостиницы, а на месте гостиницы Москва Ритц-Карлтон, там отель. И вот в этом Ритц-Карлтоне как раз и пресс-конференция была Пола Маккартни. Ой, господи, что я говорю. Ринго Стар, уже заговариваюсь, уже по кругу хожу. Ринго Стар, Пол Маккартни. Давайте поговорим про Харрисона и Леннона, наконец.
1: Уже пора, да. Но, к сожалению, они не были в нашей стране. В отличие от Ринго Стара.

0: «I am the greatest» – так называлась эта песня в исполнении Ринга Стара. Песня, кстати, была написана Джоном Ленноном еще в 1973 году, специально для Ринга, и его альбома с тем же названием. И в том альбоме отличились своими произведениями и Пол Маккартни, и Джордж Харрисон.
1: А вот мне повезло, я с Джорджем Харрисоном разговаривал. Вот. Это как раз, вот, как раз когда «Битлзру» только появился. Это был 2001 год, и у Джорджа Харрисона вышло переиздание пластинки «All Things Must Pass». И он устроил чат, где он, значит, позволил поклонникам со всего мира подключиться и задать какие-то вопросы. Это была ночь по Москве, потому что это было то ли в Америке, по пресс-конференции, то ли еще где-то. Я поставил себе будильник на 2 часа ночи, проснулся, включил модем, он такой, вы знаете, как это в 90-е, так дзинь-дзинь-дзинь, так подключился к интернету. Захожу к чату, все, меня пускает, мне присваивает никнейм. Задавайте ваш вопрос. Я задал 3 вопроса. Вот если я правильно помню, 2 вопроса прорвалось в прямой эфир. И даже на один из них я помню ответ. Я спрашиваю: дорогой Джордж, когда же ты наконец приедешь в Россию? А Джордж Харрисон, человек с юмором, он говорит: ну, сразу после Аргентины приеду. Вот, потому что до этого аргентинский фан там о чем-то спрашивал. Так, глядишь, может быть, и приехал бы.
0: Да, ну это здорово. Мы продолжаем нашу беседу с Алексеем Богоевским, главным редактором сайта Beatles.ru. И говорим мы сегодня, конечно, прежде всего о Beatles, как основе всей современной рок-музыки. Ну, это тогда вообще было какое-то поветрие. Маккартни еще в Советском Союзе даже вел такую конференцию, можно сказать, со своими поклонниками в Советском Союзе, когда вышел альбом «Снова в СССР».
1: Да, и алматинский сейчас... Тарантайский ведущий.
0: Имеется в виду город Торонто.
1: Женя Бычков был один из тех, кто звонился в прямой эфир. Вот. И мне даже удалось достать запись этого эфира, когда ведущий Сэм Джонс, по-моему, фамилия. Вот, он как раз это вел, он был диджеем на радио BBC и в прямом эфире слушал, принимал звонки советских слушателей. Вот, ну, много интересного спрашивали, на самом деле. И Маккартни сидел больше часа, отвечал на вопросы.
0: Честно отвечал, да. А вообще, ты помнишь ту пресс-конференцию на Красной площади перед концертом Пола Маккартни? Ну, ты, поскольку волновался насчет вручения бас-балалайки, наверное, не очень хорошо ее помнишь. А мы-то с Леонидом Баксановым прослушали всю пресс-конференцию внимательно. А Леонид все время меня подначивал. Давай, задавай вопрос какой-нибудь... А какой задавать вопрос? Это было просто смешно в каком-то смысле. О чем нам спрашивать? Мы и так все знаем о творчестве Пола Маккартни. Ну, нам так казалось. Хотя все знать, конечно, невозможно. А вопросы типа «Ваши любимые кушанья», которые обычно задают все эти журналисты, это просто... Ну, это, ну, даже моветон какой-то вообще просто. Вот. И поэтому, тем не менее, я тоже поднимал руку. Но мне не, этот Джефф не дал слова. Но Маккартни... Кстати... Ему, по-моему, было скучновато на этой пресс-конференции. Да? Потому что он там стоял, как сказал Макс Капитановский в своем фильме незабываемом про этот концерт. 73 часа в Москве. Вот он начал бриться микрофоном от скуки.
1: Ну, вопросы, насколько... Я не помню, какие были конкретно, но вопросы были неинтересные.
0: Абсолютно. Ну, как обычно и бывает на пресс-конференциях, к сожалению. Но, тем не менее, увидеть живого Маккартни, опять же, как ты говоришь, как я вижу тебя, это, конечно, было здорово.
1: Нет, там же был момент истины. Вы же помните, мы когда заходили на пресс-конференцию, значит, солнышко светит, тепло, май, это было 24 мая 2003 года, и последние аккорды играют песни «You Never Give Me Your Money». Это вообще какая-то фантасмагория. То есть ты заходишь на Красную площадь, там заканчивает саундчек сэр Пол Маккартни. Вот это фантастика. Как говорится, скупая мужская слеза скатилась по небритой щеке.
0: Ну да, поэтому Маккартни брился микрофоном. И тогда Beatles на рок-арсенале с фрагментом из своего эпохального альбома «Abbey Road» с песней «You Never Give Me Your Money» на рок-арсенале в программе «Rock and Talk». You never...

0: Ты никогда не даешь мне своих денег. Так называлась прозвучавшая песня «You never give me your money» в исполнении группы Beatles. Та самая песня, которую Пол Маккартни исполнил в ходе саундчека перед концертом на Красной площади в 2003 году. И этот момент стал такой фантасмагорической точкой для моего сегодняшнего гостя, который тогда тоже был на Красной площади, Алексея Богоевского, главного редактора сайта Beatles.ru.
1: Rock and talk на рок-арсенале.
0: Ну, вообще, сюрреализм-то был, да, вот эта площадь абсолютно пустая, заставлена стульями, и какие-то люди кучкуются, и, наконец, Маккартни идет к ним. Вот это вот, этот момент я помню до сих пор. Но про Леннона. Все-таки про Харрисона мы сказали, про Ринга сказали, Маккартни, естественно, а про Леннона все-таки. А, ну ты уже говорил, конечно, про Imagine, но ну, ты по малости лет, конечно, не помнишь этого дня, когда Леннона не стало. Мы-то с Леонидом помним это отлично. Это было такое, ну, скажем так, мир разделился на две части. Что ты думаешь про Леннона и про убийство этого великого музыканта и человека?
2: Действительно, я почему-то, кстати, помню, в 80-м году мне было 5 лет. Вот я помню, что в этом году умер Джо Дассен, почему-то я помню.
0: Да, в 80-м году что-то это было какое-то поветрие. И Владимир Семенович, и Дассен... И Джон Бонем.

0: вот в прямом эфире, что называется, я про Лену она не знал и не подозревал о том, что как бы это произошло. Поэтому всегда вот у меня восприятие, там, если Маккартни для меня это современный артист, который продолжает выпускать пластинки и на его концерт можно поехать, то Леннон для меня уже это вот как легенда, это как человек, который, ну, для меня всегда уже был таким вот культовым персонажем. Это вот мое отношение к Джону. Вот, а, конечно, это потрясающий автор. Какой-то не хуже, чем Пол Маккартни, а может быть даже и получше во многом.
1: Но они разные, в этом-то вся их прелесть этого дуэта, потому что они дополняли друг друга, как инь-янь. Ну, не в том смысле, в котором мужчина и женщина, а в смысле творческом. Это невероятное совершенно сочетание. И опять же Ливерпуль. Почему именно в Ливерпуле два человека, которые жили там неподалеку друг от друга, стали самыми великими?
0: Это можно бесконечно обсуждать. И у меня тут моя одна знакомая, которая увлекается нумерологией, она говорит: слушай, а какие там дни рождения у Битлов? Вот я объяснял, она говорит: слушай, говорит, это вообще шанс на миллион. Я тебе сейчас с точки зрения нумеролога расскажу, что это вообще, в принципе, во Вселенной быть не должно, как бы это случилось. А вообще, если серьезно, есть стереотип, что Леннон – это текст, а Маккартни – это музыка. Вообще это не так. И Маккартни может быть тексты, и Леннон – это может быть музыка, и музыкальные таланты, и у того и у другого были...
1: Они были равнозначны, вполне. То есть, ну, это разные таланты, поэтому как бы нельзя сравнивать мелодический талант Маккартни с таким более углубленным каким-то мелодизмом Леннона. То есть ту же песню «Girls» помним.

0: Girl, так называлась эта песня в исполнении группы Beatles. И это один из невероятных шедевров Джона Леннона.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Да, это невероятно. Как
4: мелодист Леннон еще и Пола Маккартни, известного мелодиста, заткнул за пояс. А вообще, конечно, вот на эту тему можно спорить бесконечно. Это самая лучшая, самая популярная, самая горячая тема для всех любителей выпуска четверки. Кого ты любишь больше, папу или маму? Кто лучше, Джон или Пол? Кого ты больше любишь? Вот сложно сказать. И они действительно все любимые, все разные, но у каждого была своя суперсила. То есть вот Маккартни, он умеет, например, он каждый свой квант, каждый атом придуманной музыки, он доводит его до конца. То есть он где-то полежит, такой лет 50, потом Маккартни его найдет, отмоет, почистит и издаст на пластинке. И при всем, при всей своей потрясающем трудолюбии у Маккартни еще и ему еще издавать, потому что вот его, да, даже вот наследие бутлегов говорит о том, что мелодии у него просто потрясающее количество.
0: Ну, тот же Кол Катс, сколько можно ждать уже? Вот этот альбом-то великий, уже все послушали.
4: Можно десятитомник издать из того, что Маккартни.
0: Но он не доведен как бы до вот такого, до продажного эффекта, а тем не менее мелодии классные. Ну, и тогда, наверное, завершая уже нашу беседу, которая такая достаточно плотная, я бы так сказал, и насыщенная. Но мы же не можем не сказать о последнем альбоме Пола Маккартни. Тот, который вышел вот на данный момент времени. В мае он был издан, да, кажется?
4: В конце мая вышел, да.
0: В конце мая 2026 года вышел альбом Пола Маккартни. Но я не буду говорить про свое мнение, хотя я слушаю и переслушиваю его, а это уже о многом говорит, потому что я переслушиваю очень редко какие-либо пластинки. Переслушиваю только то, что мне, естественно, нравится. Вот что ты скажешь про этот альбом?
4: Альбом хороший. Долго я к нему не приступал. Я ждал, пока придет пластинка. Пластинка приехала. Вот недавно, буквально в прошлые выходные, я на вертушку поставил, включил. Налил рюмку, не скрою, для того, чтобы с чувством, с толком, с остановкой.
0: Но это не реклама.
4: Это не реклама, это антиреклама. Так не нужно делать, конечно. Рюмку чая, конечно. Конечно же. И альбом меня поразил. Во-первых, поразил тем, что Маккартни один из ныне живущих великих музыкальных композиторов, гениев и как угодно это можно назвать. То есть мы, по сути дела, оказались быть причастны, как бы вышла новая работа Шуберта или любого другого великого композитора. Прямо вот при жизни, прямо при нас, при нашей жизни. Это раз. Во-вторых, альбом действительно хороший, альбом ровный. В нем есть то, что мы любим у Пола Маккартни, в нем есть запоминающиеся мелодии. То есть мой любимый принцип, если ты можешь на следующее утро проснуться, и у тебя какая-нибудь песня в голове играет, и ты можешь ее напеть, это хорошая песня, скорее всего. Вот, и такие песни на альбоме есть. Это надо слушать. Вот всех битломанов знакомых опросил. Большинство сходится во мнении, что альбом хороший и надо брать. Вот, и есть мнение, конечно, что там Маккартни не тот, и верните мне мой 73-й, как бы, ну...
0: Но это уже неизвестно. Давным-давно это все хотят, этот Band on the Run, но его не повторите, не надо его повторять.
4: А есть битломаны, вот, кстати, вот такие вот убежденные, которые отказались принципиально идти на концерт Пола Маккартни на Красной площади. Говорят, а что он там сыграет? У меня все пластинки дома есть, лучше не будет.
0: Чтобы не портить впечатление, да, что типа, вроде как бы на пластинке уже все хорошо, а на концерте может быть не так красиво. А, это, ну, это, я не знаю, это, как бы это назвать, снобизм такой, да, получается. Ну, ладно, не будем осуждать, это их решение.
4: У каждого человека в голове свой шлангенциркуль, который он измеряет жизнь. О, если говорить про новый альбом Пола, наверное, лучшая вещь, это совместная вещь с Ринго Старом, песня «Home to Us». Удивительно хорошая, вот когда она вышла в интернете то ли в апреле, то ли в мае, я подумал,

0: Да, а потом еще одно хорошее событие произошло. Это вышел альбом Пола Маккартни. Вот, кстати, в этом году же и у Deep Purple вышел альбом буквально на днях, и у Ринго Старра вышел новый альбом. И, кстати,
1: Роллинг
0: Стоунс. В каком году, я не понимаю, мы сейчас находимся, в 2006 или в 76-м?
2: В 76-м, да. Предлагаю послушать самый свежий убойный хит группы Роллинг Стоунс, на который они сняли еще более убойный клип с помощью, конечно, искусственного интеллекта. Называется песня «In the Stars», «В звездах».

0: Это была группа Rolling Stones, прозвучал трек из их последнего на данный момент альбома Foreign Tongues, иностранные языки. Сегодня мы говорим о музыке группы Beatles, Rolling Stones и о современной рок-музыке вообще с главным редактором сайта Beatles.ru Алексеем Багаевским.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Знаешь, Алексей, наверное, заканчивая наш разговор, я хотел бы, ну, во-первых, пожелать вам дальнейшего процветания, то есть вашему комьюнити, к которому я тоже имею некоторое отношение, то есть я когда-то довольно активно участвовал, сейчас несколько сбавил.
3: Непосредственно, я бы сказал.
0: Ну да. И я считаю, что это очень важно, потому что все-таки, ну, что-то в мире должно оставаться незыблемым, вечным, на чем все это держится. Все плохое уходит, хорошее должно оставаться. Так что спасибо, что пришел. Какую последнюю песню мы бы поставили, битловскую или какую-либо другую, ты какую ты захочешь?
3: Есть вопросы, какая у тебя любимая песня Битлз?
0: Да.
3: Вот, а я всегда отвечаю, это в данный момент, потому что это же все меняется, и ты меняешься, и вокруг тебя мир меняется, и ты восприятие меняется. Вот сейчас у меня эта песня «I've Just Seen the Face» Пола Маккартни с альбома 65-го года «Револьвер». Ой, господи, «Револьвер», уже все, заговариваюсь с альбома, конечно же.
0: «Help». Ну, это бывает.
3: Да, и, кстати, Пол Маккартни эту песню исполнял на Красной площади, на концерте, который мы сегодня вспоминали. Так что «I've Just Seen the Face».
0: Да, такой кантри-рок такой, очень ранний. Сегодня в студии «Рок Арсенал» был Алексей Багаевский, он же Корвин, создатель сайта Beatles.ru. Спасибо, Алексей, еще раз.
3: Спасибо, что позвали.

музыка мирового класса. Рок-арсенал 104,5.

0: Pop Music.
1: Рок Арсенал. 104,5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Слейд. Игги Поп. Виктор Цой и группа Кино.
2: Попробуй спеть вместе со мной.
1: Аудиослейд.
3: Только здесь. Только на Рок-Арсенал.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или

0: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: «Рок-арсенал».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rainbow. Bon Jovi. It's my life. It's now or never. Группа

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.